и Вавака Исикя. Андримантру, ни фата урананау, ни фианту ампа индрина. Камбайрау ни фанено масна, хана бианай хана на тахтра сифтявана нау, ньотану завата рид, ханана на ифа индрина. Амни наран Иисус. Аминь.